0: поддержка. Нормально. 10 секунд, полет нормальный. Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit zijn